0: Добро пожаловать на программу «Семейная жизнь сегодня». С вами наш постоянный гость Александр и я, Дмитрий. Спасибо, что присоединились к нам. Как вы помогаете подростку сформировать свои убеждения? Как вы устанавливаете свои собственные убеждения? Оставайтесь с нами. С проблемой подросткового периода рано или поздно сталкиваются все родители. У вас по-прежнему впереди могут быть годы. Возможно, ваши дети сейчас находятся на самом краю этой пропасти. Или вы находитесь в центре такого вихря, который иногда сопутствует подростковому возрасту. Я слышал, как родители говорили, может быть, мы делаем слишком большой акцент на подростковом возрасте. И если мы все заранее сделаем правильно, все пройдет более-менее спокойно.
1: Я бы сказал, что у этих родителей не было ребенка-подростка. Когда наши дети были младше 10 лет, мы тоже так говорили. Мы плыли по течению, а потом за поворотом реки нашему взгляду открылись пороги и стремнины, которые сопровождали нас следующие 6-8 лет. Довольно сложно на протяжении такого долгого времени лавировать между валунами, быстрыми течениями и опасными водами. Мне кажется, что среднестатистический родитель не готов к подростковому возрасту. И это довольно занятно, ведь все мы сами когда-то проходили через него. Казалось бы, мы должны отлично понимать, через что предстоит пройти нашим детям.
0: Я думаю, что каждый из нас наверняка встречал детей, которые кажутся тихими, мирными и приятными в общении, хорошо учатся, и мы думаем, как же повезло их родителям.
1: С другой стороны, эти родители либо не хотят, либо просто не видят всего. А с другой, это ведь зависит от того, сколько детям лет.
0: Верно.
1: Я думаю, в каком-то смысле родителям действительно свойственно отрицание, потому что они могут успокоиться, видя, как их дети успешны в начальных классах. Кажется, что они счастливы и все идет хорошо. Поэтому очень легко подумать. Я не знаю, почему все так боятся подросткового возраста. Я уверен, что с нами такого не будет. Мой ребенок не будет таким. Легко подумать, что для вас это не будет проблемой.
0: И некоторые родители склонны отстраняться в этот момент, склонны исчезнуть, думая, что это будет легко. В итоге они не обращают внимания на проблемы, которые происходят за пределами их зрения.
1: Да, и я должен сказать, что мы бы так же думали. Мы бы повторили то, что описываешь ты, если бы мы не учили шестиклассников в воскресной школе. Мы начали это преподавание, когда нашей дочери было 11 или 12 лет. То есть она и была шестиклассницей. За годы преподавания, а их было где-то 11, у нас побывало более 500 ребят. Мы стали профессорами в подготовке ребенка к подростковому возрасту. Я не шучу. Практически каждое воскресенье мы с женой выходили из класса со словами: «Нет, ты только подумай, чему они нас сегодня научили». Первое, что мы для себя открыли, это насколько разные мальчики и девочки, приходящие в шестой класс. Это было видно физически. И когда эти занятия начинались, мальчики сидели с одной стороны, а девочки с другой.
0: Точно.
1: И это было интересно. Нам редко приходилось наказывать девочек. А если мы наказывали мальчика, то мы сажали его между двух девочек. Как они ненавидели это. Для них это было мучение. А девочки отодвигались от него как можно дальше, только бы не сидеть близко с этим мальчиком.
0: Они не хотели даже касаться его, да?
1: Так точно. Но 12 месяцев спустя

0: Верно?
1: Да, они ничего не скажут, но они наблюдают. Они наблюдают за тем, что они видят по телевизору или в фильмах. Они наблюдают за другими людьми. Они наблюдают за старшими братьями и сестрами, если они есть. И они уже немного по-другому смотрят на своих родителей. Они на самом деле крадутся, пытаясь увидеть, что происходит, потому что они знают, что вот-вот повзрослеют. Они не знают, что это значит. Они не знают, как это будет. Но они наблюдают за старшими и начинают делать некоторые выводы. И даже начинают высказывать свое мнение по поводу увиденного. Мы пришли к этому выводу после того, как раздали целому классу опросник, в котором было около 20 вопросов. Например, как вы думаете, в чем смысл свидания? В чем смысл поцелуя? Зачем люди держатся за руки? Когда мы прочли ответы детей, мы поняли, что многие из них могут шокировать родителей. Они уже решили, насколько далеко они могут зайти в своих отношениях с противоположным полом.
0: В 11-12 лет?
1: Да, они уже провели грань и готовы страстно целовать и обнимать представителей противоположного пола. Это так шокирует и настораживает, потому что об этом говорят 11-12-летние дети.
0: Им даже пока еще не нравится сидеть рядом с девочками.
1: Именно. А теперь подумай о том, что при этом среднестатистический родитель, глядя на своих детей в этом возрасте, говорит: «Моя сладкая девочка, мой любимый малыш». А они уже сделали некоторые выводы о будущих отношениях с противоположным полом. А теперь подумай, что произойдет, когда наступит момент полового созревания.
0: Да.
1: Разве не удивительно, почему наши христианские молодежные группы подражают миру своей сексуальной активностью? И я думаю, что ответственность за это лежит на родителях. Мы должны понять, что происходит, и мы хотим сказать своими программами, что у нас есть феноменальная возможность сформировать характер, сознание, убеждения молодых людей до момента полного созревания. И если вы воспользуетесь возможностью, вы сможете оказать значительное влияние на жизнь своего сына или дочери.
0: Шестой класс, 11-12-летние дети – это стратегически важное время, и родители не должны упустить эту возможность, потому что это обычно точка отсчета, когда они вступают на путь подросткового периода. И если у нас есть возможность предупредить своего ребенка, с чем он столкнется в старших классах, мы будем на шаг впереди. И тогда мы сможем предостеречь его и вместе с ним справиться с проблемами, когда они появятся в его жизни.
1: Верно. Чтобы продемонстрировать все это детям на уроке, мы использовали всякие разные ловушки и капканы, на которых написаны различные проблемы, с которыми дети сталкиваются, когда становятся подростками. Это и давление сверстников, и секс, и свидания, и алкоголь. Я вызываю кого-нибудь из ребят, прошу сунуть в ловушку или капкан палку или карандаш. Она захлопывается, и мы смотрим, что на ней написано. А потом мы коротко говорим об этом. Я использую ловушки для иллюстрации, потому что Писание говорит, что сатана уловляет наши души, расставляет сети, и наши ноги запутываются в них. И я считаю, что дьявол расставляет эти ловушки не только для молодых людей, но также и для нас. И мы, родители, должны начать помогать нашим детям узнавать эти ловушки, а также понимать, как они выглядят. И третье. Дети должны знать свои убеждения до того, как они ступят на путь полового созревания.
0: Да.
1: Они так или иначе попадутся в эти ловушки. Эти ловушки не нечто возможное. Они реально расставлены. Мы живем в мире, в котором много ловушек, но родители могут сформировать свои убеждения относительно этих ловушек. И тогда они смогут передать эти убеждения своим детям. Уча шестиклассников, я, к своему удивлению, узнал на примере изучения этих ловушек в классе, что у подростков появилась возможность развивать свои личные убеждения еще до того, как они столкнутся с жизненной проблемой.
0: Да.
1: Другими словами, они могут решить делать то, что правильно. Недавно я был в кабинете у одного пастора. На стене у него висело в рамке слова самого пастора, написанного им в детстве. Эта надпись гласила: «Я, Андрей, торжественно клянусь не причинять вред своему телу алкоголем, сигаретами и наркотиками». Под ней стояла дата и подпись. И знаешь, сколько лет ему тогда было? 11 или 12.

0: 12. Учитель воскресной школы вложил этот лист в рамку и призвал его соблюсти эти стандарты. Этот пастор сказал мне, я повесил ее у себя в кабинете, потому что это посвящение спасло меня от многих решений, когда я был подростком.
1: Да.
0: Он сказал, что исполнил все от и до, когда переживал подростковые годы.
1: Уча детей в воскресной школе на протяжении многих лет, у тебя была возможность увидеть, как разные дети проходят через процесс формирования своих убеждений, а также как эти убеждения проходили проверку. Ты даже приглашал в класс выпускников, да?
0: Да, это было интересно. Мы приглашали ребят, которые учились уже в старших классах или даже на первых курсах университета. И одна из причин, почему я это делал, я всегда хотел, чтобы и мои дети поучаствовали в этом. Они этого не знали, но я всегда пытался внедрить эти принципы дома, приглашая их на такие встречи.
1: Дать им возможность пережить это еще раз.
0: Совершенно верно. Дать им возможность еще раз это услышать не от папы, читающего им лекции один на один.
1: Ясно.
0: Это было интересное время. Я могу сказать, что эти ребята могут четко сказать, во что они верят, и дать пример шестиклассникам, как устанавливать стандарты, что у взрослых никогда бы не получилось. Эти встречи всегда были важным событием года. Когда эти ребята приходили и рассказывали о том, что они узнали, какими были их стандарты, они всегда были запоминающимися. Например, мы пригласили одну девушку, которая рассказала о доверии и о том, как ей необходимо было заслужить доверие своих родителей, прежде чем они позволили ей встречаться с молодым человеком.
1: Думаю, в следующий раз мы непременно услышим, о чем рассказывала тогда эта девушка. А сегодня пора прощаться. Это была программа «Семейная жизнь сегодня». Спасибо, что вы были с нами. С вами беседовали Александр и я, Дмитрий. До новых встреч, и пусть Господь благословит ваши семьи.

Вы слушали передачу, подготовленную Трансмировым радио совместно с миссией «Семейная жизнь». Ждем ваших отзывов по адресу: Россия, город Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, индекс 194-214. До новых встреч!